чичи звон, чичи чаворо, пишто, чичи чае, шужи, баня, баня. Zorice, čao, robomolice, čaje, šužije, paljara.